0: вум. Никто не говори, никто не говори, никто вум. Никто не говори, говори, говори, говори вум. Никто не говори, никто не говори, никто вум. Никто не говори, говори, говори, говори вум.
1: Isso que é gaiteiro bom, senhor.

0: не говори, не говори, не говори, не говори, говори, говори, говори, говори, говори, не говори, не говори, не говори, не говори, не говори, не говори, не говори, не говори, не говори, не говори, не говори, не говори, не говори, не говори, не говори, не говори, не говори, не говори, не говори, не говори, не говори, не говори, не говори, не говори, не говори, не говори, не говори, не говори, не говори, не говори, не говори, не говори, не говори, не говори,
1: не говори, не говори, не говори, не говори, не говори, не говори, не говори, не говори, не говори, не говори, не говори, не говори, не говори, не говори, не говори, не говори, не говори, не говори, не говори, не говори, не говори,
0: не говори, не говори, не говори.
1: Um pedaço só pra ti, pedaço só pra ti.
0: Nego nego vari nego nego nego vu, nego nego vari vari vari vari vu, nego nego vari nego nego nego vu, nego nego vari vari vari vari vu.
1: Olha, bateu.